Давай. И это новая советская Россия протягивает свою руку, раздать себя Германии. И будет во всем.